0: И туки хаяга амма манама пара апектул аларни таманната кана нутаккалеринек пеккаанер тайкани нунаво ангиротаане илагиаунги калуартиллугу камагиттартаво камагитуиннартартаво пилераривактаво article 32 илуани налунааяккимайо аттуагаттигу хаккититтиуллуарапта инуи пиджутиги лутиго икайорторникку таматуминга илуанинги калуартиллугу пилераариннартаво таманна нутаратнаво пиджутиги блутиго инуоккативо илагиикту нунавумми аммало икпигу хоккатигиммаарпакка инуоккатинаакка нутарангит тэкане паяриаутиллуги пихимаяутиллуги уппалуни ауллартитао химаютна мутиллугиттао инуоккатинаакка нунавумми икпиги катигиллариппакка аккорлута нунавуттунга викку тиммеккута нипилерин нилуллуавиктартугу нунаву гаммаменко пилера катигиблуги амма илаанникку гамматакку
1: ханокканни икасортортаугиахақ туривиги нутаққай нунавумми асичертухариахаққаахану туинна айсамагилуго камагисауваннинги
0: иларе нунавуттунгавиккуннингаарлунга аккорути қакканнериақаллариттугу пилереқатеқакканнериақаллариттугу нунаво government кунгинни инунник пилерита куйиблута иннутнаангумма татаакку амеанериауттарту паериауттарту иннунник меанериаутча ngareaqartu иннуктитоорнатсаарлунни илеққухимминни оқауеқатсаарнарлунни тунгавеқатсаарнаарма татаакку анутақарнаарпу хивуни кано хивуниккари гаптигу таакку анутақаққуттинаагу нунавуммитту
1: хано неллервики кумафики илагиттуи маккуттуи нутаққайллуунни таббуна хано инулерисикку инулерисиккунни ила инулерисиккунну камагисаусуи таакку хано ухаути кумафики
0: ихумагииннартартаву оқаққаугама иппиги хоқатигивакка нутақатнаа маккуттуна илагииттуллуну намумми қауи маққуяппи илиппини киггартуит чаангиннарнилунгаартунга тамаанииттиллунга неруартару хаалартиллунга уппериак қаллариккама пилереқатеқатсаарнарми инуоқатикканни тэкане эққанааяртуни аннунаву гаммакку нге пилериинге амма гамматоқаккуппе пилериингинник пиллуартуми тааккуа пуигориақангиттаву иннуит нуналинниитту тама оқайннартартунга тамаанигаянгиттунга пилерайкақариянгиттунга инуи пиджут тигияулаунге патта пиджутаулаунге патта маннам
1: накокмигаси глория
0: импиломатна
2: таа нанунна поттунга викот ангиёққаан глория улурси таа сималигала оқартиу ваттиу териза кьяцу апсу дилуну тусаакеиннартис накомни глория аммало териза ханорлисма виси тусаратартасинник таббангоқаалақаттаруннартуси 1-888-896-3135 аммалут иқалунни тоқаалагусси 979-6101 ман силатян пивалетус асокеиннарнеалэрми мата утэрмигу тақаллунаати тукеиннарнеалэрми югу кисяннаймига нэрмиппат инутиту тусасунгарнеарми юси Lawan ini tinjau bagut, aku dalam mute ingat ilmu itu sahaja yang dalam.

sutik taimeeraajartuni aalaligama teriganneanullu nixini qallunaani niuveqpasuti taimeeluurtilu aalaligama amma nixitarnasigaanga saatatiuleraangat nixitsanginni atsersipiutuinnartasutiularmata ajorsangittuulaartu taissamuni ajorsatualuutillugiila aalajingitaalukka има шура халлунаами халлунааникката таичмани кисяни маани маунгаратта аёрсалаартут налунангитто катимагуннилаоракки ангутитаарсималилаорама э ила аёрсалилаартут иммахами кигиартувинга ниллораажиматсиангэму маунгэратаарсута аёрсакайналаут налунангитүин микигиартувинга нэраажималуангэмму илаакисяне тэна ангага уник иматтао инуусэрминни униккааруналаангэмма инуусими инуусивинэрминни хангалимаатсиа пиюннатаалуларнамин иллууни униккааруналартуяангамата тайкка сиорлу инна титасуунгумма мери таама киттаакинин таамсан а тэни кэйотигисуэртаакку тайкконунга силатунэрмини саққисиюнналаунгамата тайкка инутоқаанерсаалуртуй силатунэрмини иорлу ухаажаалуулутиллууни а пиюннанеалуги сималярмини уник саққисиуиттуусутис инуулаармата тайкка нертунгиттакайкка кисяани писитиугиякка писитиугиулаартака писитивиниулаарилаккайла ила илакка тайкка ангакка нертунгитсиартаккайкка силаттунасуиннертуулаармата чоло аюнгинилиартуалуулути мсу имаалло макетажартуалуулути инуулаангамата макетажартуалуулаарсути инуулаангани гиатсанганне охарутигилара има чоло а хилатжууллути кинусарайттуулутиллу пилуунгитуалуумата литайкква тайма таманна охасеревара тайманнаму макетажартуалуулутиу лаунгинингинни нертунгитсиарсуги таама охасериакка таамайттуулаарматалила сивуллибу тайкку инутохон инутохаула лаорту маана нунгуттуалуулармата сиорлу илангиннитау силатунивинингитта пекатаор симагуминералуарсуни тайкку титунаарниуларниаратта кисяани таманна уккунартуугалуа кисяанили тайме териахармигатта тайменниарпугут тайме териалалугатта тамаунгалаорсимагатта аулажиссиарсунга тамаани тупекалератта анкулуккука атсималериллуги таунан ила илаакку нунакалермитиллугит тамаани увани каллунаармиут иллугасаулаорсимангимата катсиинаулаорсимаю иллугалаалии тайккуалу сауниалуккут таами брусгулаорторинна сауниалу уигилаартанга тайккуалу иллугаттаку тамаани амма иккуа кинайна килатсааккун килатсаа уигилаартанга таинна тайккуалу килатсаамина уигилаартанга саамимми атехалаарсималлайо иккуало қосагааккуоқортуи тамаани қатсиина иллуулаарсимаюи инну инууллутилли итсеқартуахарсути ажертуи латаами тамаани тохарнамага аулагин гиммиюнга иллу иллутахарлуарилуни